3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульса. Это страсть. Страсть. Это

0: радость. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 20. Пасмурно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреет.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 20. Пасмурно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 20. Пасмурно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
8: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 26. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
5: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета? Твое космолето.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

8 часов. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов УЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Не плачь.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
4: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская область. Инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: сделаешь.
1: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Вот, платье надела красиво. Красная жемчуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну, а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 9 часов.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. Long ago, just like the hurricane.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 26. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Фитнес-клуб «Energy Fitness». Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: 7 июня в 17.00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем «Ту самую». Возраст ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, а мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огарнип. 32-13-25-60-00-49-048.
3: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32 13 25 60 00 49 0 48.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 26. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Разанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: 7 июня в 17.00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем ту самую. Возрастной. Ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
8: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. Аэропарк. Всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Время умеет творить чудеса. Возьми мои крылья.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 26. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

Губерния 32. Полдень. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

бывает больно, знаешь, бывает страшно. Внешне как камень спокойно, а внутри рушатся башни. Знаешь, бывает тихо, но с изнанки скребет

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-300 33. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля тихий свет. С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Облачно, ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно чультечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
11: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Облачно, ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Возвращайте 5%

0: от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
2: За полярным кругом.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Облачно, ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решить...
2: До 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
5: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ.

0: Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Грязно-зеленый гной трупного процесса вот стоит передо мной. Новая принцесса, душу надо брать в упор.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Рубрика «Три-два радио». Это пульс. Это страсть. Это рок.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины, поглощая.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Облачно, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Мы голуби в клетках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором. Ведь кроме наших окон

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

по ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

радио. Seems like we're making up more than we're making love.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу,

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.